0: поднимка фашистская! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие! А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
2: Лежать!
1: На землю!
2: Прям на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от ствола убери!